стрел, ловя на мушку силуэты снов. Смеется и злорадствует любовь, и мы с тобой попали на прицел.

твоей, рукою сердце твое прикрою, можешь лететь и не бояться больше ничего. Сердце твое двулико, сверху оно набито мягкой травой, а снизу

0: все дело в градусах. Метеосводка на Брежнев-ФМ.
1: Спонсор выпуска – кредитный потребительский кооператив граждан «Партнер». Завтра градус повысится. В субботу в набережных Челнах будет 13 градусов выше нуля. В течение дня облачно, без осадков.
2: Реклама спонсора.
3: Дом отлично мы купили. Без проблем и без тревог. А с покупкой этой важной КПКГ «Партнер» помог.
4: Кредитный потребительский кооператив «Граждан Партнер» предлагает заем на собственное жилье или строительство с возможностью погашения материнским капиталом. Покупать жилье просто, когда есть партнер. Менделеевск, улица Пушкина, 4. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Кредитование осуществляет кредитный потребительский кооператив «Граждан Партнер». Предложение действует только для членов кооператива.
6: Брежнев ФМ.
0: Брежнев ФМ.

Маркович. Город слушает Брежнев ФМ.

0: Все дело в градусах. Метеосводка на Брежнев-ФМ.
1: Сегодня градус повысится. В субботу в набережных Челнах будет 13 градусов выше нуля. В течение дня облачно, без осадков.
2: Брежнев FM.

0: час ночи. Город слушает Брежнев FM.
1: Ladies and gentlemen.

Дежавю. Брежнев FM. Touch. You. Right now.

0: Радиоканал «Радио Брежнев ФМ». Свидетельство о регистрации СМИ, серия Л, номер ТУ-16-01-186. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан 21 марта 2014 года. Для детей старше 16 лет.
1: Брежнев ФМ.

регистрации СМИ, серия Л, номер ТУ 16-01-186. Выдана Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан 21 марта 2014 года. Для детей старше 16 лет.